Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: начала часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушаете радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: центре первого.
1: На этой неделе по поручению президента парламентская делегация Беларуси направилась с визитом в Азербайджан. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко. Он выступил на открытии сессии форума, на котором Беларусь представила свои наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. В Азербайджане белорусская делегация провела переговоры с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента. Напомню, Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Беларусь и Свердловская область могут удвоить товарооборот. О потенциале торгово-экономических отношений говорили в минувший понедельник во Дворце независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона. Минску и Екатеринбургу

0: В последние годы удалось нарастить темпы сотрудничества. Если 5 лет назад товарооборот составлял $500 миллиардов, то по итогам прошлого года 930 миллионов. Отмечу, Беларусь больше продает Свердловской области, чем покупает. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. Также на этой неделе президент направил поздравление президенту Республики Камерун Полю Бия по случаю Национального дня страны. Глава государства отметил, что Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Отдельный акцент он сделал на сельском хозяйстве, подчеркнув, что расширение взаимодействия в аграрной области может способствовать повышению продовольственной обеспеченности Камеруна. Эти темы были в центре внимания президента на этой неделе.
1: В центре первого.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра. До 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

0: российских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Обзор прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: проекты и издающие идеям лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: Новости.
1: В Беларуси появилась новая акустическая система для выявления дронов, рассказали в Госкомвоенпроме. Уникальный комплекс может находить беспилотники, которые управляются через оптоволокно. Такие аппараты трудно зафиксировать с помощью стандартных средств радиомониторинга. Оборудование может выявлять дроны самолетного типа, вычисляя параметры полета, в том числе направление и скорость движения. Оператор получает уведомления на смартфон и смарт-часы. Белорусский спутниковый оператор «Белинтерсат» и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» заключили договор, который будет способствовать развитию спутниковых сервисов и активному выходу Беларуси на международный телекоммуникационный рынок. Проект поможет удаленным белорусским регионам получить доступ к современным цифровым технологиям. Компания «Бюро 1440» разрабатывает низкоорбитальную спутниковую систему, которая известна как российский аналог «Старлинг». Проект предусматривает охват сотни спутников, которые смогут обеспечить масштабное покрытие и высокую скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду. Нацбанк выпустит новую 200-рублевую купюру. Она поступит в обращение с 1 июня. Выпуск новой купюры – это часть плановой работы по обновлению дизайна и усилению защиты банкнот образца 2009 года. Новая 200-рублевка продолжит серию уже обновленных банкнот 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, которые вышли в обращение в 2019-2022 годах. В Беларуси снижается число погибших людей в ДТП с дикими животными. В текущем году зафиксировано 21 ДТП, с участием диких животных, в которых пострадали люди, а в прошлом 19. При этом отмечается снижение числа погибших. В прошлом году погибло 4 человека, а в текущем 2. Госорганы принимают ряд мер по предупреждению таких происшествий. В частности, обустраивают автомобильные дороги защитным сооружением от диких животных. Анализ аварийности показывает эффективность этой меры. По статистике, наиболее тяжелые ДТП случаются на автодорогах с повышенным скоростным режимом и, как правило, именно в темное время суток. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В завершении более 2000 белорусов выйдут на старт международного полумарафона One Run. Он 23 мая в Минск в третий раз присоединится к самому масштабному синхронному полумарафону в мире. Забег одновременно стартует в 15 странах, а его общая версия попала в книгу рекордов Гиннесса. В Беларуси участники смогут выбрать дистанции 1 километр, 5 километров, 10 километров или 21 километр. Трасса пройдет по проспекту Победителей мимо Минск-арены, Дворца гимнастики, Заказника Лебяжий, набережной, водохранилища Дрозды и других знаковых мест. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
6: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Центр F новости.
1: В Министерстве образования разъяснили новые правила получения аттестатов в текущем году. Итоговая отметка за 11 класс теперь рассчитывается как средняя арифметическая годовой оценки и балла за централизованный экзамен. Если выпускник получит на централизованном экзамене 1 или 2 балла, то положительную отметку ему не выставят. В этом случае аттестат не выдадут, но пересдать экзамен разрешат в августе. Освобожденные от централизованного экзамена по медпоказаниям и те, кто обучается на дому, аттестат получат, однако поступать в вузы смогут только в следующем учебном году. В эту субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минской арене будут дежурить сотрудники милиции. За безопасностью на дороге будут следить ГАИ. По всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Международная федерация водно-лыжного спорта отменила все ранее действующие ограничения в отношении белорусских спортсменов. Следуя рекомендации Международного олимпийского комитета, принято решение с 1 июня допустить белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях под государственным флагом. Ранее белорусские водно-лыжники более 4 лет выступали на международных стартах в нейтральном статусе. В начале этого года федерация разрешила юниорам выступать под национальной символикой, а весной аналогичное решение было принято и в отношении взрослых спортсменов. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в Беларуси планируют создать первую геногеографическую карту распространения наследственных мутаций. Министерство здравоохранения запустило масштабную акцию по генетическому скринингу мутаций основателей у молодых женщин Брестской области. По данным Минздрава, за время акции 303 женщины репродуктивного возраста уже сдали образцы для добровольного скрининга. Все образцы лягут в основу геногеографической карты. Это позволит разработать современные подходы к профилактике тяжелых наследственных форм иммунодефицитов. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не на

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.
4: ТВ.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Русский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Беларусь примет участие в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Это одна из самых насыщенных площадок межгосударственного диалога в регионе. Парламентскую делегацию возглавит председатель Совета Республики Наталья Качанова. Заседания пройдут сегодня и завтра в Таврическом дворце. Это штаб-квартира организации. Также сегодня пройдет 26-е заседание молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ. Центральной темой станет влияние технологий искусственного интеллекта на молодежь. Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут с 1 по 10 июня. В этом году в девятых классах обучается около 101 тысячи учащихся. Как и в прошлом году, девятиклассники сдают 4 обязательных экзамена. Учебные занятия для учащихся девятых и одиннадцатых классов завершаются 25 мая. С 26 мая в школах будут проводиться консультации по подготовке к выпускной кампании. С начала года в Беларуси зафиксировано 21 ДТП с дикими животными. Это больше, чем за такой же период 2025-го. А вот случаев гибели людей в таких авариях стало меньше. В стране для сокращения количества подобных трагедий проводят комплекс мер. Вдоль некоторых трасс устанавливают ограждения, дорожные знаки, применяют и современные технологии предупреждения водителей. Специалисты уверены, сократить количество таких ДТП поможет только комплекс мер. Так, на севере страны, в Витебске области, для животных уже возводят подземные тоннели. Переходы организованы прямо под одной из трасс, что также должно сократить столкновения. В Беларуси растет интерес к деревянным домокомплектам. Их все чаще выбирают те, кто планирует построить уютный загородный дом или баню. Лидерами производства срубов выступают лесхозы Минской области. Только за прошлый год они реализовали 49 домов и 39 бань. Особенно выделяется Стародорожский район. Местные производители в текущем году существенно нарастили объемы выпуска таких домиков. Спрос настолько высок, что заказы уже расписаны на полгода вперед. И в завершение, православные христиане отмечают Вознесение Господне, один из главных двунадесятых праздников. Согласно Евангелию, в этот день, на 40-й день после Пасхи, воскресший Христос вознесся на небо с Елеонской горы, завершив земное служение и укрепив учеников перед сошествием Святого Духа. Праздник символизирует победу над смертью, надежду на спасение и духовное восхождение во всех храмах. Сегодня проходит праздничное богослужение, звучат особые песнопения. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек. You'll get

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Гандболистки БНТУ «Белаза» в третий раз подряд выиграли чемпионат Беларуси. В третьем поединке финала против гандбольного клуба «Гомель» подопечная Константина Шароварова одержали победу со счетом 33-30. Таким образом, счет серии стал 3-0, и золотые медали вновь выигрывает команда из Минской области. БНТУ «Белаз» завоевал чемпионский титул в 27-й раз. Фанаты «Барселоны», возможно, сильно удивятся, когда узнают, что их клуб получит всего чуть менее 53 миллионов евро за победу в испанской «Ла Лиге». При этом вылетевшему из английской премьер-лиги «Бернли» заплатят 57,5 миллионов. Такая разница связана с телевизионными контрактами. И в Англии клубы получают парашютные выплаты при вылете в низший дивизион, чтобы легче привыкнуть к резкому падению доходов. Главный тренер Баварии Венсан Компани забыл главный трофей Бундеслиги дома на кухне, когда приехал праздновать чемпионство вместе с игроками и фанатами на центральной площади в Мюнхене. Бельгиец попросил жену привезти ему серебряную салатницу, но женщину не пустили к команде. Трофей пришлось нести охранникам через черный ход. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский тренд.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alphados Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: С начала года 77 молодых людей получили госсубсидии на открытие собственного дела. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Самые востребованные направления бизнеса – парикмахерские услуги, салоны красоты, грузоперевозки и такси, строительство, отделочные работы. Также в числе популярных сфер – розничная торговля и ремонт автомобилей. Активнее всего собственное дело при помощи госсубсидий открывают в Минской, Могилевской и Брестской областях. Сейчас размер субсидий в городах составляет 5600 рублей, в сельской местности 7600 рублей. Если предпринимательство связано с научными исследованиями и разработками, то сумма вырастает до 10 200 рублей. В Министерстве образования разъяснили новые правила получения аттестатов в текущем году. Итоговая отметка за 11 класс теперь рассчитывается как средняя арифметическая годовой оценки и балла за централизованный экзамен. Если выпускник получит на централизованном экзамене 1 или 2 балла, то положительную отметку ему не выставят. В этом случае аттестат не выдадут, но пересдать экзамен разрешат в августе. Освобожденные от централизованного экзамена по медпоказаниям и те, кто обучается на дому, аттестат получит, однако поступать в вузы смогут только уже в следующем году. Во время проведения последних звонков столичная милиция будет нести службу в усиленном варианте. В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене будут дежурить сотрудники милиции. За безопасностью на дорогах будут следить ГАИ. По всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, а также в парках и скверах. По техническим причинам фестиваль огня в Минске не состоится. Он должен был пройти в эти выходные в зоопарке. Новые даты проведения будут размещены в ближайшие дни. Ранее купленные билеты остаются действительными. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении в эту субботу в Минске пройдет международный полумарафон One Run. Сообщается, что в нем примут участие более 2000 белорусов. Забег одновременно стартует в 15 странах. В Беларуси участники смогут выбрать дистанции 1, 5, 10 или 21 километр. Трасса пройдет по проспекту Победителей мимо Минской арены, Дворца гимнастики, Заказника Лебяжий, Набережной, Водохранилище Дрозды и других знаковых мест. В этой связи на данных участках будет перекрыто движение транспорта. Я Марина Максимович. Хорошего дня. Thank you.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира на

0: FM, что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

0: Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Центр.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания центра ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Центр FM. Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Воскона Бай и по номеру 7176.
1: Белагропромбанк.
2: Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: Новости.
1: Беларусь профинансирует запуск международного IT-проекта «Школа-21». На его реализацию выделено 2,5 миллиона рублей из инвестиционного фонда Минсвязи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Выделенные средства пойдут на закупку серверного и сетевого оборудования, системы безопасности и бесперебойного питания, а также дисплеи, камеры и микрофоны. Проект «Школа-21» уже успешно работает в Узбекистане и России. Его запуск в Беларуси позволит бесплатно получить востребованную IT-профессию. Обучение доступно каждому желающему с нуля. Наличие профильного диплома или базовых знаний в программировании не требуется. 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Изменения коснутся документов, проезда и ведения хозяйственной деятельности. Въехать в погранзону можно будет не только по паспорту. Перечень документов расширили. Туда войдут пенсионное удостоверение, студенческий или ученический билет, а также удостоверение инвалида. Исключаются и требования о проверке наличия соответствующих пропусков при продаже билетов в населенные пункты, которые расположены в пределах погранзоны. В Беларуси растет интерес к деревянным домокомплектам. Их все чаще выбирают те, кто планирует построить уютный загородный дом или баню. Лидерами производства срубов выступают лесхозы Минской области. Только за прошлый год они реализовали 49 домов и 39 бань. Особенно выделяется Стародорожский район. Местные производители в текущем году существенно нарастили объемы выпуска таких домов. Белорусок начали массово проверять на наличие генетических мутаций. Этот проект запустил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили в Минздраве. Специалисты в рамках добровольного скрининга будут собирать генетические образцы у женщин репродуктивного возраста по всей стране. На основе собранного материала будет создана первая в стране геногеографическая карта распространения наследственных мутаций. Это позволит вовремя выявлять гены, которые связаны с иммунодефицитом и наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям. И в завершение, с 1 июня белорусские спортсмены смогут участвовать во всех международных соревнованиях под государственным флагом. Международная федерация водно-лыжного спорта отменила соответствующие ограничения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Ранее белорусские водно-лыжники более 4 лет выступали на международных стартах в нейтральном статусе. В начале этого года федерация разрешила юниорам выступать под национальной символикой, а весной аналогичное решение было принято и в отношении взрослых спортсменов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Карл Кокс, Алан Фицпатрик и Алекс Келрос выпустили совместный трек «Burn Tonight». Три британских продюсера объединились для записи новой композиции. К ветеранам электронной сцены Карлу Коксу и Алану Фицпатрику присоединилась восходящая звезда, шотландский артист Алис Калрос. Релиз состоялся на лейбле Фицпатрика «We Are The Brave». В основе трека классический хаус-бит, дополненный многолетним опытом Кокса и Фицпатрика, а также свежим звучанием Калроса. Трек отражает многолетнюю дружбу ветеранов, они часто пересекались на сценах по всему миру и недавно выступили вместе на фестивале Ultra Music. А Алекс Калрос помог сделать эту коллаборацию доступной для слушателей.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
5: Новый трек.

компиляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: следующая идея. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэромек. На центре много интересного, а

0: Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко прибыл на тренировку к ракетчикам в Осиповичский район. Здесь ему доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения, ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Вторая точка у главы государства – парк ракетной бригады. Беларусь примет участие в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Это одна из самых насыщенных площадок межгосударственного диалога в регионе. Парламентскую делегацию возглавит председатель Совета Республики Наталья Качанова. Заседания пройдут сегодня и завтра в Таврическом дворце, штаб-квартире организации. Также сегодня состоится 26-е заседание молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ. Центральной темой станет влияние технологий искусственного интеллекта на молодежь. Диких животных в Беларуси начнут отводить от трасс канадским методом. Почти половина белорусских магистралей пролегает через леса, и риск столкновения с крупным зверем, особенно лосем, остается высоким. Сетки ограждения не всегда эффективны. Белдор НИИ готовит эксперимент. Уже к осени на трассе М6 в Гродненской области появятся тестовые канадские скотопрогоны. С их помощью хотят отводить животных от выхода на проезжую часть. Такой способ должен быть эффективен для лоси. Параллельно в Гомельской области продолжают испытывать интеллектуальные переходы с датчиками. Они включают предупреждающие знаки для водителей. Новая схема обмана. Белорусам стали массово приходить смс-уведомления о якобы неуплаченном штрафе от МВД. К сообщению прилагается ссылка, по которой можно погасить задолженность. В результате люди теряют сбережения, либо их банковские данные попадают в руки мошенников. В милиции предупреждают, не стоит пытаться оплатить штраф таким способом. Стоит отметить, что сообщение приходит от имени полиции, которой у нас нет, и ссылка также фишинговая. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении, в Беларуси за 20 лет заболевания щитовидной железы стали выявлять в 8 раз чаще, рассказали в Минском городском клиническом эндокринологическом центре. Это связано прежде всего с улучшением доступности диагностики, повышением ее качества и информированностью населения. Ежедневно только в Минске врача-эндокринолога посещает около 1500 пациентов. У детей заболевания щитовидной железы занимают первое место. На начало года на диспансерном учете состояло более 7500 детей. Проверить здоровье щитовидной железы можно в поликлинике по месту жительства или же в специализированных диспансерах и центрах. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Рамки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прэйер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новинки эфира на центре.
1: Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Белагропромбанк.
0: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

временных ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуй.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня во всех городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: В условиях, близких к боевым, продолжается тренировка воинских частей, боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В ее рамках президент совершил рабочую поездку в Могилевскую область, в одну из ракетных бригад в Осиповичском районе. На территории Беларуси проводится отработка боеготовности к применению ядерного оружия. Накануне в нашу страну завезены российские боеприпасы. С их использованием совершены имитационные пуски российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Учебные вылеты у авиации президенту доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельно ее элементы. Параллельно в России проходит учение стратегических ядерных сил. Замысел общий – быть готовыми к применению ядерного оружия в случае агрессии в отношении союзного государства. От медицины до цифровых технологий и безопасности. Санкт-Петербург принимает весеннюю сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Белорусскую делегацию возглавила председатель Совета Республики. Так, первым пунктом большой деловой программы стало заседание постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Ключевая тема – архитектура безопасности на Евразийском континенте. Выход из тупика, по мнению участников заседания, в создании нового механизма, где будут слышны голоса всех без исключения государств. Особая роль в этом процессе отводится Минску. Создание совместных проектов и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. В Минске стартовала женский форум предпринимателей союзного государства. 520 участниц – это представительницы разных сфер, от промышленности до здравоохранения, делятся опытом и говорят о формировании устойчивого женского делового сообщества. Всего 5 дискуссионных панелей, самое многочисленное – туризм. Особое внимание уделят технологиям и инновациям. Такой диалог позволит расширить кооперационные связи между странами. Весы с картошкой на минском Комаровском рынке, которые показывают вес человека в картофелинах, пользуются популярностью у гостей рынка. Инсталляцию установили недавно. Называется она «Весы из СССР». Человек, держась за поручни, может зайти на специальную площадку. На табло указывается его вес в картофелинах. Один корнеплод весит 105 граммов. На взвешивание иногда даже образуются небольшие очереди. И, кстати, абсолютно бесплатно. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
6: Белорусский трек.
7: Возле запутанных дней

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Дождь пройдет только в Гродно. Что касается температуры воздуха, то в Бресте и Гродно от 21 до 23 градусов тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 28-30. В столице сегодня от 24 до 26 тепла, облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза. Местами по городу возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Центр. Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
2: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Сен и Дэймон XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему было доложено о замысле проведения тренировки. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Политический вес и расположение людей. Наш президент занимает первое место по уровню доверия россиян к лидерам постсоветских государств. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. У Александра Лукашенко верхняя позиция со значительным отрывом. Ему доверяют 75% опрошенных. И за последние годы авторитет белорусского лидера лишь укрепился. Плюс 10 пунктов. На втором месте президент Казахстана. У него 25%. 8% доверяют лидеру Узбекистана. А премьер-министру Армении 7%. 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Кыргызстана, а по 4 лидеры Туркменистана, Таджикистана и Молдовы. Оценки доверия складываются из нескольких составляющих: информационного присутствия, тональности информации и общего отношения к стране. Пора веселье и скрытых опасностей. Летом в свободное время дети нередко остаются без присмотра взрослых. Как следствие, несчастные случаи и травматизм. Только в прошлом году 12 детей погибли на воде, еще 4 на пожарах. Особое внимание врачи и спасатели уделяют профилактике. На летних каникулах запланированы тематические встречи в школьных и загородных оздоровительных лагерях. На базе бассейнов пройдут мастер-классы по плаванию. Наглядно покажут, как реагировать и вести себя в чрезвычайных ситуациях. Новое блюдо и обновление пищеблоков. В Минске обсудили организацию школьного питания. По итогам эксперимента по апробации новых технологий и принципов организации школьного питания улучшены технологические карты блюд и разработаны новые. Еще одним шагом стала реализация проекта по использованию свежей зелени в двух школах города. Также начался следующий экспериментальный проект по обновлению меню для учеников. Детям предлагают блюда, которые они привыкли есть дома. Их фавориты – блинчики, картофель, запеченный соусом, наггетсы, куриные колбаски, шашлычок школьный. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Карл Кокс, Алан Фитцпатрик и Алекс Келрос выпустили совместный трек «Burn Tonight». Три британских продюсера объединились для записи новой композиции. К ветеранам электронной сцены Карлу Коксу и Алану Фитцпатрику присоединилась восходящая звезда, шотландский артист Алис Калрос. Релиз состоялся на лейбле Фитцпатрика «We Are The Brave». В основе трека классический хаус-бит, дополненный многолетним опытом Кокса и Фитцпатрика, а также свежим звучанием Калроса. Трек отражает многолетнюю дружбу ветеранов, они часто пересекались на сценах по всему миру и недавно выступили вместе на фестивале Ultra Music. А Алекс Калрос помог сделать эту коллаборацию доступной для слушателей. Слушаем!

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Юрий, как тебе? По-моему, он просто прекрасен. Give me some time. Так называется этот прекрасный трек от Bingo Players. Звездная команда у нас в эфире на старт часа. Развлекает и настраивает на рабочий лад далее. Продолжаем рабочий или учебный день. А может быть, выходной, если повезло, чуть-чуть больше. С прекрасной музыкой. Feel the Beat от DJ Kuba и Nathan. Дальше Феликс Яйн с нами и Джон Альто. Before the Fire называется трек от него. Тоже совсем скоро в эфире Центра FM. Лучшая музыка тобой выбранная, так, на минуточку, именно здесь, в ближайшее время, и совершенно всегда можешь рассчитывать. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 часов вечера слушаем ее музыку. Вместе.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 207-72-00.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Белорусский трек.

Неумо. Он называется именно так. Трек белорусского проекта «Капсула». У нас в эфире 16:13 на часах. И все, что ты слышишь, это Центр ФМ. Да, пометь себе. И не забывай делать погромче любимую музыку. А еще не забывай голосовать за нее. И поддерживать лайком на Центр ФМ Бай для того, чтобы она появлялась почаще для тебя в эфире. Дальше с нами No Mercy. Легендарнейший хит. Where did you go? А здесь же Тиесто. Здесь Брейнан. И слушаем обязательно и непременно Стива Аоки. Классный трек под названием Does Your Father Know You Dance Like That. Очень крутой трек. Дождись, послушаем вместе.

0: Free Mind. Это про вас поклонни. У нас здесь, на Центр-ФМ, в продолжении того прекрасного часа, 16:30 в стране. Время новостей на Центр-ФМ. Все самое важное сейчас будем узнавать. И, конечно, сразу после будем слушать, создавать себе настроение, танцевать. Почему бы и нет? Это разрешается и очень даже полезно. Под музыку Lucky от Мортен и Дэвид Гетта. Правильная танцевальная здесь. О, вместе с ней, конечно. Яркие правильные танцы. Deadmau5, Wolfgang Gartner тоже готовится выступить. И Animal Rights, версии West End. А еще встречаем американца Фишера. И его версия легендарного Waiting for Tonight. Именно с ней все продолжится через несколько минут. Ожидай.
1: Новости.
2: В условиях, близких к боевым, на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск комплекса «Искандер-М». За условным ударом наблюдал президент. На территории Беларуси продолжается тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главе государства доложили о замысле тренировки и показали отдельные элементы. Из командного пункта президент наблюдал за подготовкой и нанесением ядерного удара. Был электронный пуск российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Весь алгоритм боевой, но без старта двигателя и полета ракеты. Все прошло в штатном режиме. За 10 лет заболеваемость врожденным гипотиреозом среди младенцев сократилась почти в два раза в Беларуси. Охват детей скринингом на врожденный гипотиреоз на протяжении последних лет стабильно составляет 99%. В стране регистрируют один случай на 5904 новорожденных. Это эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа ребенка не вырабатывает достаточного количества гормонов. ЖКХ рассказали, что делать и куда сообщить при обнаружении открытого люка. Чтобы уберечь себя и других от несчастных случаев, нужно сообщить об этом по короткому номеру 115, либо подать заявку на сайте minskvodokanal.by. Там необходимо указать на карте место, адрес и координаты автоматически появятся внизу в текстовой строке или воспользоваться поиском по карте. Также по возможности следует оградить опасную зону подручными средствами. Более 1500 бойцов студотрядов возложили цветы к стеле «Минск. Город-герой». Они почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В церемонии приняли участие студенты вузов, учащиеся колледжа и школы от всех районов Минска. Мероприятие приурочено к 81-летию Великой Победы и символизирует преемственность поколений. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: Лаки-лаки, удачи побольше. Ее как раз желают нам Мортен и Дэвид Гетта. И когда ее желают такие артисты, так тому и быть, даже не стоит сомневаться. Двигайся дальше вместе с Центр ФМ. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. Слушай нас в FM, слушай нас онлайн, в интернете, благодаря сайту Центр ФМ Бай. В любой точке планеты всегда можно быть, и не только быть, а слушать и танцевать под прекрасный трек. Магуай с нами дальше, звездный диджей-музыкант, его Coming Up, Last Frequencies, это уже музыкальный привет из Бельгии в виде Back to You, а также Topic появится в ближайшее время. Оставайся и слушай.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Topic, A7S и еще одно очень яркое имя на музыкальном небосклоне – Шинза. Кстати, его радиошоу этого музыкального продюсера можно услышать в эфире Центр FM абсолютно каждую субботу ровненько в час ночи. Называется оно «Карма». Не пропусти, тебе понравится. Супермузыка. Яркая, летняя, просто прекрасная. Двигаясь дальше. Вечер встречаем вместе, а также вместе с Доном Диабло. Он появится на старт часа, а именно его «Go Home with a Stranger». Здесь Элла Хендерсон и Switch Disco, с нами также Алан Уокер и его Fire. Но перед этим о погоде.
1: Погода на Центр FM.
0: Переменную облачность обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23 тепла, в Гродно 20 со знаком плюс. Переменная облачность и кратковременный дождь ожидается в Витебске, в Гомеле и в Могилеве. В Витебске 21 градус, в Гомеле 27 тепла, 24 градуса обещают нам в Могилеве. В столице завтра переменная облачность и 21 со знаком плюс.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». Лакшери мотор Плюс.
4: «Джили EX2» – электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Ну вот так вот, ярко и солнечно продолжается наш вечер на Центр ФМ. Добро пожаловать в него. Darkness называется хит, DJ Nimble, белорусский проект у нас. Здесь только что 17.12, к слову, на часах. Продолжаем, пока еще рабочий день, наверное, а быть может уже и отдыхаем. Вместе с James High. It will be mine здесь. I can't wait, Боба Синклара тоже впереди. Серебряная медаль нашей радио двадцаточки. Ну и наконец Алан Уокер Fire тоже впереди. Кроме этого, много другой классной, яркой музыки мы ждем в ближайшее время на Центр ФМ. Никуда не убегай, делай погромче, подпевай, танцуй. Да, в принципе, делай то, что нравится.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

0: Но, как по мне, так это просто высший пилотаж, когда трек одновременно является и танцевальным, и спокойным, расслабляющим, как, например, этот «Be the One» Оливер Смит. У нас в эфире сейчас, в половину шестого, развлекал нас и, конечно, сделает это еще неоднократно. Трек прекрасный, заручился твоей поддержкой, а для нас это главное. Центр FM желает тебе доброго, нескучного вечера, прекрасного настроения и после новостей спешит подарить очередной микс яркой музыки от Above and Beyond. Мы будем слушать с тобой Kungs и Boys Noize, а именно Getaway. А еще здесь Donna от проекта RG. И много другой яркой музыки уже через 2 минуты. Ожидай.
1: Новости.
2: В условиях, близких к боевым, продолжается тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В ее рамках президент совершил рабочую поездку в Могилевскую область в одну из ракетных бригад в Осиповичском районе. На территории Беларуси проводится отработка боеготовности к применению ядерного оружия. Накануне в нашу страну завезены российские боеприпасы. С их использованием совершены имитационные пуски российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Учебные вылеты у авиации президенту доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельные ее элементы. Параллельно в России проходит учение стратегических ядерных сил. Замысел общий – быть готовыми к применению ядерного оружия в случае агрессии в отношении союзного государства. Диких животных в Беларуси начнут отводить от трасс канадским методом. Почти половина белорусских магистралей пролегает через леса, и риск столкновения с крупным зверем, особенно лосем, остается высоким. Сетки ограждения не всегда эффективны. Белдурнии готовит эксперимент. Уже к осени на трассе М6 в Гродненской области появятся тестовые канадские скотопрогоны. С их помощью хотят отводить животных от выхода на проезжую часть. Такой способ должен быть эффективен для лосей. Параллельно в Гомельской области продолжают испытывать интеллектуальные переходы с датчиками. Они включают предупреждающие знаки для водителей. Новая схема обмана. Белорусам стали массово приходить смс-уведомления о якобы неуплаченном штрафе от МВД. К сообщению прилагается ссылка, по которой можно погасить задолженность. В результате люди теряют сбережения, либо их банковские данные попадают в руки мошенников. В милиции предупреждают, не стоит пытаться оплатить штраф таким способом. Стоит отметить, что сообщение приходит от имени полиции, которой у нас нет, и ссылка также фишинговая. В Беларуси растет интерес к деревянным домокомплектам. Их все чаще выбирают те, кто планирует построить уютный загородный дом или баню. Лидерами производства срубов выступают лесхозы Минской области. Только за 2025 год они реализовали 49 домов и 39 бань. Особенно выделяется Стародорожский район. Местные производители в 2026 году существенно нарастили объемы выпуска таких домиков. Спрос настолько высок, что заказы уже расписаны на полгода вперед. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Гандболистки БНТУ «Белаза» в третий раз подряд выиграли чемпионат Беларуси. В третьем поединке финала против гандбольного клуба «Гомель» подопечные Константина Шароварова одержали победу со счетом 33-30. Таким образом, счет серии стал 3-0, и золотые медали вновь выигрывает команда из Минской области. БНТУ «Белаз» завоевал чемпионский титул в 27-й раз. Фанаты «Барселоны», возможно, сильно удивятся, когда узнают, что их клуб получит всего чуть менее 53 миллионов евро за победу в испанской «Ла Лиге». При этом вылетевшему из английской премьер-лиги «Бернли» заплатят 57,5 миллионов. Такая разница связана с телевизионными контрактами. И в Англии клубы получают парашютные выплаты при вылете в низший дивизион, чтобы легче привыкнуть к резкому падению доходов. Главный тренер Баварии Винсан Компани забыл главный трофей Бундеслиги дома на кухне, когда приехал праздновать чемпионство вместе с игроками и фанатами на центральной площади в Мюнхене. Бельгиец попросил жену привезти ему серебряную салатницу, но женщину не пустили к команде. Трофей пришлось нести охранникам через черный ход. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Все лучшее из мира топовой танцевальной музыки можно слышать именно здесь. Мы собираем для тебя и ставим в эфир только наиболее актуальную музыку. Например, музыку от Above and Beyond, Heart of Stone. Здесь только что для тебя. 17.49 на часах, их сверим. Дальше вечер музыки, яркий и солнечный. Продолжаем опять-таки с прекрасными треками Армина Ван Бюрена, Cheat Codes и Portugal The Man, а также Galantis, Busy Boy. Встречай впереди.
1: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем, судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: Like a Child. Называется он именно так, и действительно, каждому новому хиту Армина Ван Бюрена действительно можно радоваться как ребенок. RG, именно этот проект помог артисту создавать эту красоту. А еще Марло Рикс, так зовут музыканта. 17.59 на часах, это значит, что еще один час музыкальный завершается. Одновременно с этим вечер музыки только набирает свои обороты. Мы продолжаем вместе с Алок. Здесь Марк Найт и красота от него You Take Me High, а также Basement Jacks и Стив Евангела. Слушаем это впереди.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Переменная облачность ожидается завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23 тепла, в Гродно до 20 со знаком плюс. В Витебске, в Гомеле и в Могилеве также переменная облачность, но возможен кратковременный дождь. В Витебске 21 градус, в Гомеле теплее всего 27. В Могилеве до 24 тепла. В столице завтра 21 градус, без осадков и переменная облачность.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». Лакшери Моторс Плюс.
7: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Никто иной, как Стив Анджело, вдохнул новую жизнь в этот легендарный хит от Basement Jaxx. Where's your head, idol, называется он. 18 часов и 10 минут в стране. Тебе доброго вечера желает Центр ФМ. Конечно, лучшая танцевальная именно у нас круглые сутки для тебя. Убеждайся в этом, опять-таки, бесконечно много. Далее двигаемся вместе с Оливер Хелденс и DJs from Mars. Скоро с нами Робин Шульц. И еще одна суперзвезда. Келвин Харрис зовут его. Вместе с Джази они выступят и подарят свой свежий Satisfy.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Белагропромбанк. Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: 18:30 на часах, ты слушаешь Центр ФМ, лучшую музыку, танцевальную музыку. И ты молодец, что выбираешь именно нас и остаешься в нашей компании. Так, и двигаемся дальше, продолжаем вечер, прерываемся на новости. Все самое важное на протяжении 2 минут сейчас. Дальше, Good Times. Просто прекраснейший хит с таким же названием от Люкаса и Стиви. Ловим его. Туджамо тоже здесь, Time of Our Lives от него. И еще одна звездная команда, покорившая танцполы, Мира Бластер Джекс называется она. Все самое лучшее, все самое яркое для тебя этим вечером и всегда на Центр ФМ.
1: Новости. Президенты.

Беларусь и Россия. Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему было доложено о замысле проведения тренировки. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Комфортно и быстро доставить все самое необходимое. О развитии мобильной торговли в сельской местности говорили на крупном предприятии по производству прицепной техники. Собрались машиностроители, представители розничных сетей и регулятор рынка. Важно торговые точки сделать еще более доступными. Для этого предстоит разобраться с техническими моментами использования автомагазинов, а также внести изменения в законодательство. Они, в частности, коснутся выдачи кредитов, условий аренды автомагазина. В перспективе мобильных магазинов станет больше, чтобы они добирались даже в самые отдаленные уголки страны. Совместные проекты и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. В Минске женский форум предпринимателей союзного государства. 520 представительниц разных сфер, от промышленности до здравоохранения, делятся своим опытом и говорят о формировании устойчивого женского делового сообщества. Всего 5 дискуссионных панелей, самое многочисленное – туризм. Особое внимание уделять технологиям и инновациям. Такой диалог позволит расширить кооперационные связи между странами. Весы с картошкой на Минском Комаровском рынке, которые показывают вес человека в картофелинах, пользуются популярностью у гостей рынка. Инсталляцию установили недавно, называется она «Весы из СССР». Человек, держась за поручни, может зайти на специальную площадку. На табло указывается его вес в картофелинах. Один корнеплод весит 105 граммов. На взвешивании иногда даже образуются небольшие очереди. И, кстати, это абсолютно бесплатно. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Time с Лукасом и Стиви. Еще один звездный проект в эфире Центра ФМ для тебя в продолжении вечера, этого прекрасного вечера четверга. Если работаем, то бодримся благодаря музыке. Если отдыхаем, то опять-таки получаем удовольствие и от отдыха, и от музыки одновременно. Совмещаем все дело и делаем громче. И встречаем впереди очередную порцию, очередную волну ярких хитов. Rave from Outer Space от Scooter, от тех самых легенд и W&W. Ферри Корстен тоже с нами в завершении часа, и проект Мелсен ждем.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: секунд, уже 7 вечера в белорусской столице. Вот так вот ярко мы мчимся дальше. И, конечно, с музыкой только танцевальной. Все это дело происходит просто на ура. What Feel называется этот суперхит от Мелсен. Он завершает еще один час. Он для нас продолжает вечер-вечер на Центр FM. И спасибо, что выбираешь именно нас в качестве своего надежного спутника музыкального. Лови далее. Много классной танцевальной. Walked Away Дэвида Гетта здесь. Здесь Кейзи и Рай с хитом Прада. А еще мы будем слушать Кашмир Ультра Лав от этого супердиджея. Тоже не за горами, а скоро в эфире. Встречай!
1: Погода на Центр FM.
0: Переменную облачность обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23 градуса, в Гродно всего 20 со знаком плюс. В Витебске 21 и облачность с прояснениями. Погода, возможно, кратковременный дождь. Кратковременный дождь также обещают в Гомеле и в Могилеве. В Гомеле 27, в Могилеве 24 со знаком плюс. В столице завтра 21 и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
4: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Это Джоэл Кори, любимый нами артист, известный нам артист, его Devotion, его версия легендарного хита Devotion. Сейчас ровненько в половину восьмого, именно она и привела нас к очередному выпуску новостей. Сейчас две минуты самого важного. Ну а сразу после много-много минут приятностей музыкальных. Forever, Dom Dolla, Kid Cudi здесь. Marshmello появится с хитом Where We Go. А еще скоро с нами музыка от Ники Ромеро. И много других топовых артистов готовится выступить. Оставайся.
1: Новости.
2: В условиях, близких к боевым, продолжается тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В ее рамках президент совершил рабочую поездку в Могилевскую область, в одну из ракетных бригад в Осиповичском районе. На территории Беларуси проводится отработка боеготовности к применению ядерного оружия. Накануне в нашу страну завезены российские боеприпасы. С их использованием совершены имитационные пуски российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Учебные вылеты у авиации президенту доложили о замысле тренировки и продемонстрировали отдельные ее элементы. Параллельно в России проходит учение стратегических ядерных сил. Замысел общий – быть готовыми к применению ядерного оружия в случае агрессии в отношении союзного государства. От медицины до цифровых технологий безопасности. Санкт-Петербург принимает весеннюю сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Белорусскую делегацию возглавила председатель Совета Республики. Так, первым пунктом большой деловой программы стало заседание постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Ключевая тема – архитектура безопасности на Евразийском континенте. Выход из тупика, по мнению участников заседания, в создании нового механизма, где будут слышны голоса всех без исключения государств. Особая роль в этом процессе отводится Минску. Создание совместных проектов и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. В Минске стартовал женский форум предпринимателей союзного государства. 520 участниц – это представительницы разных сфер, от промышленности до здравоохранения, делятся опытом и говорят о формировании устойчивого женского делового сообщества. Всего 5 дискуссионных панелей, самое многочисленное – туризм. Особое внимание уделят технологиям и инновациям. Такой диалог позволит расширить кооперационные связи между странами. Весы с картошкой на Минском Комаровском рынке, которые показывают вес человека в картофельных, пользуются популярностью у гостей рынка. Инсталляцию установили недавно. Называется она «Весы из СССР». Человек, держась за поручни, может зайти на специальную площадку. На табло указывается его вес в картофельных. Один корнеплод весит 105 граммов. На взвешивание иногда даже образуются небольшие очереди. И, кстати, это бесплатно. А теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 02 42. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: проект Friday Moon. Здесь белорусский проект I'll Be Right называется хит. Без 10-8 в стране. И, как всегда, я тебя приветствую. А еще говорю большое-большое спасибо и хвалю. Да, оставайся стильным и модным. Будь вместе с Центром FM и с нашей лучшей музыкой. Здесь Мортон, здесь Люкас и Стиви. Прекрасный хит Put the Feeling On в обновлении. И, конечно, здесь в завершении часа американцы The Chainsmokers. Будем слушать их эхо.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: I'll be waiting. Прекрасный хит от Инны Ирвиха. Здесь почти 8 белорусской столицы, а слушаем мы дружненько Центр ФМ. Мы точно так же двигаемся вместе вперед. Навстречу очередному музыкальному часу и, конечно, очередной порции прекрасной музыки. После прогноза погоды все это появится здесь, в твоих динамиках, для тебя же. Впереди музыка от Майк Кэндис и Джек Холидей. Здесь Culture Shock. Здесь Арманд Ван Хейлден, Майк Постнер и Дэвид Гетта. Их реверсия хита I Went Back to Ibiza и много другой классной музыки впереди. Так что настраивайся, слушать будем ее вместе. Сейчас о погоде, на завтра.
1: Погода на Центр FM.
0: Переменную облачность и без осадков погоду обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23, в Гродно 20 тепла. В Витебске 21 градус и переменная облачность. Кратковременный дождь обещают. Точно так же в Гомеле и в Могилеве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Гомеле 27, в Могилеве 24 тепла. В столице завтра переменная облачность и 21 градус в Минске.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академ Фарм».
4: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академ Фарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академ Фарм». Реклама.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Карл Кокс, Алан Фицпатрик и Алекс Келрос выпустили совместный трек «Burn Tonight». Три британских продюсера объединились для записи новой композиции. К ветеранам электронной сцены Карлу Коксу и Алану Фицпатрику присоединилась восходящая звезда, шотландский артист Алис Калрос. Релиз состоялся на лейбле Фицпатрика «We Are The Brave». В основе трека классический хаус-бит, дополненный многолетним опытом Кокса и Фицпатрика, а также свежим звучанием Калроса. Трек отражает многолетнюю дружбу ветеранов, они часто пересекались на сценах по всему миру и недавно выступили вместе на фестивале Ultra Music. А Алекс Калрос помог сделать эту коллаборацию доступной для слушателей.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в 9 вечера.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: погода в пятницу в разных частях Беларуси разная. Ну вот, например, в Минске всего-то плюс 19, холодина. А вот, например, в Могилеве целых 28 градусов жары. Малооблачно в этих городах. В Гродной, Бресте облачно с прояснениями и 20 с плюсом. В Гомеле плюс 26, дождь. В Витебске 19 градусов тепла, небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр F.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Magrand. Центр FM. Presents Dark Light Sessions.
1: Привет, меня зовут Фердинанд Грант, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Session на правильном русском танцевальном радио Центр FM.

0: in his hand to go. Four. Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse move.
1: С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrafm.by.

0: и прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Work it like.
1: Can you work it like?

0: Feel where you are. Feel where this is going when the drums arrive. Don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in, follow it, follow it, follow it, follow it, follow it, follow it.
1: Приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной в эфире на радио Центр.FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на Центр

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Welcome to Wave Culture.

Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это проект Унга Лак и Алида. Love will never die. Мы WNW и добро пожаловать в новый выпуск Rave Culture Radio. На этой неделе новый трек от Милки и Дэвид Гетта. Just the way you are, новый Эрихед Дом Дола вместе с Тайга. Возвращение Олеса, новый трек Каз, Ники Ромеро, объединился с Габри Понте. А также у нас есть красивый новый трек от Армин Ван Бюрен и Эндрю Бэй. А еще мы сыграем наш новый трек вместе с Аксмо, Jump to the Stars. Он уже вышел, так что обязательно зацените его на вашей любимой стриминговой платформе. Но сначала новая Becky Hill, Hands on Me.

WNW.

0: и прибыли неразрывно связаны с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Welcome to Fusion Culture with WNW.

Только что звучали Армин Ван Бюрен и Эндрю Бейер с Serendipity. Перед этим Ники Ромеро и Габри Понте, No Turning Back. А до этого новые Малуги и Take Hold It Close на Center FM в Rave Culture. Еще впереди новый Джо Дейл, а еще один трек от Армин Ван Бюрен и Эндрю Бейер с Стиви Ви и наш новый трек вместе с Аксмо Jump to the Stars. Но сначала Тимми Трампет и Фрэнк Уокер вместе с Джон Мартин All My Life.

0: лучшие из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Всем привет, это Джон Дигуэт, и это Transitions Center FM. Радио Центр FM. Первый трек сегодняшнего шоу от Робер Бабич называется Morning Glow. Именно он во втором часе будет с гостевым эксклюзивным миксом.

можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. John Digweed in the mix.

Клима-центре, в танцевальном радио Беларуси, я Джон Гудвик, и это Transitions. Мы слушаем проект Корно с треком Field, затем Produce X на САУ в ремиксе от Михаила Поповича. Далее Тристан Кейс с Aurora Story в ремиксе от Барри.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Икос follow you tonight and last one before we head into the break. This week's guest mix, Сэм Драймер.
1: Проект с названием треков Follow You Tonight. А последний трек перед перерывом и гостевым миксом на этой неделе будет Сэм Драймер, Stasis Drive на Центр FM.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория
1: 16+.
2: С возвращением на «Transitions», я Джон Дигуэт, и вы слушаете «Центр FM», танцевальное радио Беларуси. Время для гостевого микса на этой неделе. Давненько у нас в шоу не был Роберт Бабич. Именно он открывал наше шоу. Моего возвращения, безусловно, приветствуется. Он как раз собирается выпустить новый EP на лейбле Bedrock. Он называется «Midnight Highway», включает 4 потрясающих трека. Как всегда, Роберт – большой перфекционист. В студии создает очень разнообразную музыку. Известно своими эйсид-работами, но у него также много отличных мелодичных мелодий. Я уверен, что следующие 60 минут его личных домашних продакшенов будут невероятны. Итак, без лишних слов, давайте послушаем, как Роберт.

Вы слушаете гостевой микс с Робертом Бабич в Transitions с Джоном Дигвиком на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: Последние 60 минут вы слушали отличный микс Роберта Пабича, который, как я уже сказал в начале шоу, составил эксклюзивный микс из всех своих собственных работ. В каталоге Роберта диапазон музыки очень широкий. У него поразительная музыка, потрясающий acid-звук, но также и много красивых мелодий. Послушайте его новый EP Midnight Highway, который вышел на Bedrock. Еще раз спасибо Роберту за этот микс. Я вернусь в то же время на то же место, только здесь, на Центр FM в Transitions. Пока.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на Центре.

хиты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.